Greco nie je prosto miasto. Emocijte tuk sa na vysoko nivo. Абитуриански бал в Порто Греко с вкусна храна, елегантна украса и безкрайни спомени. Споделете своя важен момент с нас. Петре!